Аминь. И единым сердцем славите и воспевывайте пречестное и велечное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и повсякчас,